кулем порасчита Диана. Обе ноги вяли, вот там штянка, как гребень с воли, ну валу дам, и виска спросить этот тян куркашкам по байгам. Тик неком неку, не сакай, тик тэй не айни, ини, тик тэй тэнэй кашкур, а уж тэй, тава жвайждэ, жвайждэ бури, и штирпста жоди, ир вейдэй.

и гребень свой. Ну, лало, да, и вискас про себя дотя, куркашка побегает.